живи в моей шкуре, то сухой, то блестящий.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

Летним утром над рекой дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы,

тебя забрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей непростой любви.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
1: Kā parasti, Jāņos ar top! Tagad cāļa filejas šašliks Tekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На улице Лела Дарза найдена серьга с глазиком. Контактный номер телефона 26-759-619. По адресу улица Архитекту, 22, найдены ключи. Контактный номер телефона 26-099-146. Утерян номерной знак ОК-575. Контактный номер телефона 26-741-840. Утеряны документы на имя Вячеслав Костюк. Контактный номер телефона 27-172-312. Утерян техпаспорт на автомобиль Volkswagen госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: Точное время 8 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса плюс».
2: Мошенники, к сожалению, продолжают искать новые способы обмана жителей Латвии. И самое неприятное, что все чаще они представляются сотрудниками государственных учреждений, банков или правоохранительных органов. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от государственной полиции о том, как не попасться на такие мошеннические уловки. По словам специалистов, главная задача мошенника – заставить человека растеряться, испугаться или начать действовать быстро, не успевая.

0: успев все проверить. Поэтому полиция напоминает, что сотрудники государственных учреждений никогда не просят по телефону переводить деньги. Банки не запрашивают коды доступа, пароли или данные Smart ID. Никакие официальные службы не отправляют курьеров за наличными деньгами. Если разговор вызывает хоть малейшее сомнение, его нужно немедленно прекратить. А всю информацию следует проверять самостоятельно, связавшись с учреждением по официальным контактам. Также специалисты советуют обязательно предупреждать о подобных схемах своих родителей, бабушек и дедушек, поскольку именно пожилые люди чаще всего становятся целью злоумышленников. И помните, если вас торопят, пугают или требуют срочно принять решение, это серьезный повод насторожиться. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и не позволяйте мошенникам играть на вашем доверии.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 20 июня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе погода будет преимущественно солнечной и даже жаркой. Осадков в прогнозе нет, температура воздуха максимально прогреется до плюс 26 градусов, направление ветра западное, скорость до 5 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Планируете отпуск за границей? В Тавокс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавокс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавокс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Планируете отпуск за границей? В Тавекс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавекс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавекс. Когда в путешествии нужны наличные.
1: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Hey, ko tu šogad jāņos?
3: Kā katru gadu, jāņos ar top. Kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķekava ar sieru 1 kilograms tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
4: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelos.lv.
5: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов – от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На улице Лела Дарза найдена серьга с глазиком. Контактный номер телефона 26-759-619. По адресу улица Архитекту, 22, найдены ключи. Контактный номер телефона 26-099-146. Утерян номерной знак ОК-575. Контактный номер телефона 26-741-840. Утеряны документы на имя Вячеслав Костюк. Контактный номер телефона 27-172-312. Утерян техпаспорт на автомобиль Volkswagen госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: Я приветствую всех и каждого нашего радиослушателя. Меня зовут Сергей Каратеев. Как всегда, в это время в нашем эфире программа «Диалог с городом», где представители наших даугавпилсских структур самоуправления, представители власти приходят в нашу студию, чтобы пообщаться с жителями города. Телефон прямого эфира 654-2500. И сегодня на вопросы наших радиослушателей будет отвечать управляющий Даугавпилсской крепостью Артем Махлин в нашей студии. Артем, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Сегодня поговорим о двух значимых событиях, связанных с Даугавпилсской крепостью. Недавно после восстановления для всех посетителей был открыт исторический сад, который когда-то был такой важной частью жизни крепости, а уже совсем скоро вновь пройдет фестиваль исторической реконструкции. Вот об этом мы с вами сегодня поговорим. Если у наших радиослушателей появятся вопросы к нашему гостю, то, конечно, смело звоните в прямой эфир 654-2500. Ну, давайте в историю все-таки сада Даугавпилсской крепости перенесемся. Какая роль этого сада, что он играл в те годы,

0: и какая его роль в повседневной жизни?
1: Да, ну, раньше на этом месте нашего комендантского или крепостного сада находился плац, парадное место. То есть исторически там проходили учения, да, там маршировали солдаты, их обучали какой-то строевой подготовке, а во время посещения крепости высокими
0: особами... Это примерно особыми, какие годы были?
1: Это, в принципе, до середины, до 60-х годов 19 века. Да. Во время посещения императорскими особами они там принимали парады. Именно на этом парадном месте. Ну, сложно представить, что вот оно... Там, представьте, вот там вот пустота, там ничего нету. Да? Нет деревьев, нет никакой застройки. Вот. Это, ну, плац, да, для муштры. В 1840-х годах в крепости появляется новый комендант Андрей Симборский, который принимает решение, что этот пыльный плац никому не нужен, нужно, чтобы там было красиво. Он вначале его засадил деревьями по периметру, потом поставил заборы, потом поставил арестантов по углам этого плаца с палками, и они не пускали на него никого, даже собак. И разросся газон красивый. И там принимали парады только в присутствии императора какое-то время. И потихонечку начали его засаживать, видимо, там деревьями, кустами. В 1865-66 году в крепости, наверное, это впервые вообще на территории Латгалии, проводится водопровод. И в центре комендантского сада устанавливают первый красивый фонтан, состоящий из нескольких чаш. В одной чаше морды львов по периметру, и из них истекает вода. Там дельфины всякие, ангелочки. Такая вот, ну, план очень красивый был. И, видимо, потихонечку к этому фонтану начинают приходить люди, возникают первые дорожки. И уже в конце 19 века мы знаем первые фотографии вообще нашей Даугавпилсской, Динабургской, тогда Двинской крепости, и сделаны именно из комендантского сада. То есть вид из сада на комендантский дом или от комендантского дома вид на сам этот сад. То есть, видимо, уже тогда первые фотографы, видимо, им это место очень понравилось. Поэтому они сделали его фотографию. И мы знаем, как он выглядел в конце 19 века. Там уже деревья разрослись. Уже какие-то были и дорожки, и клумбы. Вот это вот наша деревянная беседка тоже там уже появилась. И, ну, видимо, при всех, скажем так, властях и при всех военных вот этих вот структурах парк оставался такой действительно зеленым оазисом, таким центром, да, крепости, потому что он реально находится в самом центре крепости. И мы знаем, что когда латвийская армия находилась в крепости, там в беседке играл и оркестр духовой по выходным. Там единственное место, где можно было вообще, где было разрешено жителям крепости прогуливаться. Это мы сейчас гуляем и по валам крепости, и во рву крепости, да? А тогда, когда это был военный объект, это не разрешалось. Поэтому единственное место, где люди могли прогуливаться, это действительно был этот вот сад. Еще, кстати, интересно, что во время латвийской армии вокруг центрального фонтана заливался каток, и это тоже отмечено в прессе. В советские годы там на дорожках был уложен асфальт, провели электрическое освещение, пытались реанимировать несколько раз вот этот вот центральный фонтан, который, ну, заменил тот старый фонтан из чаш, состоящий в 1912 году. Присоединяли к нему там какие-то шланги, вода там шла вверх, да. Ну, поэтому, может быть, многие считают, что вот это как бы его такой исторический вид. Но на самом деле не так. Вот. И, ну, к сожалению, вот со временем, да, вот за вот эти, за последние 20 лет, без больших вложений, без ремонтов. Парк, кстати, был в государственной собственности. Но, ну, вот это вот все последнее время, да. И город только сравнительно недавно, в 2017 году, перенял его в свою собственность, да, потому что государство по законам не могло вкладывать деньги вот в парковые какие-то вот эти вот ансамбли. Это не государственная якобы функция. Поэтому, чтобы этот парк реновировать, обновить, самоуправлению нужно было его перенять от государства. Ну, чем мы и занимались. Да, то есть там не было освещения в последнее время, там лавочки то заменяли, то и там воровали, то они там гуляли по всему этому парку. Асфальтовое покрытие все было разрушено, да, парк разросся, зарос фактически, дорожки там покрылись мхом. В общем, было такое неприглядное место. То есть нужно было, конечно же, его приводить в порядок, потому что на его территории находятся вот эти вот и памятники, да, исторические, мемориальные В 2017 году мы восстановили этот памятник, посвященный павшим солдатам латвийской армии. Потом проводим уже и традиционные мероприятия на день начались. Ну, то есть, как бы созрел вот этот вот момент и идея, да, что сад надо восстанавливать. И когда мы проводим экскурсии, мы всегда заводим туда группы туристов, потому что там очень, ну, как бы интересно рассказать, что, как вот застройка менялась вокруг. Главные здания, да, комендантский дом, госпиталь, офицерские здания. То есть через историю вот этого создания этого сада можно, в принципе, просмотреть историю всей крепости. И, ну, просто еще раз отмечу, что это, в принципе, один из самых первых садов, который появился на территории, ну, крепости и даже всего города,
0: получается. То есть то, на что он сегодня похож, это какой примерно год?
1: Мы стремились воссоздать его именно на конец 19 века. Да, то есть то, что задокументировано, вот и то, что мы могли видеть в фотографиях и в планах крепости на конец 19 века.
0: Эти фотографии доступны, мы могли бы тоже сравнить их?
1: Они не только доступны, да, они доступны, во-первых, на информационных стендах, которые мы разместили в крепость, в саду, возле главных объектов. Там стоит 5 стендов, на них есть исторические фотографии, можно вот сравнить, посмотреть, как это выглядело.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
0: С какими основными трудностями пришлось столкнуться в процессе восстановления сада?
1: Наверное, погодные условия. Прошлый год, прошлое лето, когда, по идее, строители должны вот были сделать главный объем работы, были проливные дожди без остановок, и это не давало возможности въехать на территорию сада строительной техники, там просто копались в грязи, и мы не могли создать основной, скажем так, слой для дорожек. Да? Это задержало строителей, ну, практически где-то на полгода. Да? Потому что, ну, просто в воде ты не можешь, да, создать эти вот новые насыпные дорожки, тем более, что этот материал, которым сейчас вот покрыты дорожки сверху, да, это специальная грантовая смесь, минеральная смесь, скажем так, да, которая специально создавалась для нашего парка, привозилась вагонами с порта, в порт из Германии. Да, то есть это специально заказанный материал. Ну, его ты не можешь его просто вот в грязь укладывать.
0: А специальный он по каким характеристикам?
1: По таким характеристикам, что не формируется пыль от него, и он достаточно твердый. И он водопроницаем. Это было одно из условий вообще для получения европейских грантов. Именно на вот этот вот объект. То есть мы не имеем права в этом проекте ни асфальт укладывать, ни бетонную какую-то там плитку. Да? Это должны были быть водопроницаемые материалы. То есть это газоны, земля и вот грант. То есть, поскольку это исторический парк, да, это все, он находится на территории крепости, исторического объекта, мы все должны были согласовывать, в том числе с управлением по охране памятника. Да? Но и наше желание было восстановить вид парка на конец 19 века, поэтому даже, ну, как бы в помыслах у нас не было ни асфальт, в асфальт закатать парк, да, ни там бетонную плитку положить. И поэтому мы наши проектировщики искали материал, который визуально наиболее вот подходит к покрытию дорожек конца 19 века. Это мелкий грант. Но, поскольку мы живем в 21 веке, это современная уже смесь различных там минеральных элементов. Как бы, ну вот они нам обещают, что он достаточно будет твердый, когда вода, например, через него проходит, он высыхает. И не должна формироваться, ну, вот эта вот пыль, которую вот обычно люди привыкли, да, к этим грантовым дорогам.
0: Вопрос со звездочкой. И лужи не должны формироваться.
1: Да, но когда идет долго дождь, естественно, лужи формируются, но потом со временем это все уходит вниз. Да. Единственное, что, конечно, проблема у нас с крепостью — это высокий уровень
0: грунтовых вод.
1: Да, грунтовых вод. И, ну, возможно, какие-то проблемы будут, да, с уходом этой воды. Будем надеяться, что просто не будет этих затяжных дождей. Но по опыту, скажем так, восстановления исторических парков в Европе, там, в той же самой там, в России, Петергоф, вот эти, да, знаменитые там вот эти все эти парки, парки очень часто закрывают на просушку. Да, то есть, возможно, мы тоже к этому когда-нибудь придем, что будем просить, например, ну вот пока парк исторически начну сохнет, да, может быть, не ходить, чтобы, ну, не деформировались это покрытие. Да. Плюс еще надо сказать, что очень хорошо поработали и проектировщики, и строители. Очень много посажено новых и кустов, и многолетних растений, там больше 8 тысяч позиций. Да, то есть это тоже такой был, как вызов, скажем так.
0: 8 тысяч позиций?
1: Да, это различные...
0: Каждый цветок учли?
1: Да, совершенно верно. Еще будем проверять мы их с ревизией. И надо сказать, что все очень хорошо пережило зиму, наверное, потому что был очень большой слой снега. Все кусты, все растения, все, что должно было вылезти весной, все вылезло, все отцвело. И вот мы сейчас очень ждем, когда полностью зацветут розы. Да, в двух местах созданы розарии вокруг памятника павшим солдатам Латвийской армии. И ну, еще в одном месте. Так что, да, я думаю, что будет очень красиво. Надо подождать, пока это все разрастется, когда кусты разрастутся, да. Я думаю, что в следующем году это будет уже такой очень красивый.
0: Но какие-то растения с прошлого века, что-то там осталось? Или...
1: Наверное, главная ценность – это голландские липы, ну, то есть обыкновенные липы, которые были посажены по периметру сада. И было сделано дендрологическое исследование, чтобы определить, во-первых, состояние всех этих деревьев и их возраст. И вот специалисты определили, что их возраст 140-150 лет. Они, конечно же, их там в течение многих лет и как-то пытались и обрезать, там, в том числе там, полностью верхушку, как-то формировать кроны. Они сейчас так выглядят в виде таких подсвечников, тянутся вверх и создают очень красивые аллеи. И в тех местах, где какие-то деревья либо уже погибли, либо мы были вынуждены там что-то выпилить по разным причинам, да, там громадные тополя были, которые уже там нависали над зданиями жилыми, да, которые там рядом расположены. Мы подсаживали дополнительно большие уже саженцы лип, да, чтобы восстановить вот эту вот историческую аллею.
0: Ну, наверное, я не помню, сколько раз я вас уже спрашивал про беседку. Каждый раз, наверное, когда мы встречаемся, просто, ну уже хотелось бы что-то там сделать.
1: Отрадно, что вы интересуетесь этими объектами и не теряете, скажем так, да, интерес к нашему к крепости, к саду. Была объявлена уже первая закупка на строительные работы, на реставрацию деревянной беседки. К сожалению, недавно она закончилась без результатов. То есть никто из строителей не подал своих предложений.
0: А что за критерии?
1: Критерии, на самом деле, самая низкая цена, да, но поскольку это объект реставрационный, исторический, есть определенные требования к опыту строителя, то есть у него должен быть опыт в реставрации деревянных конструкций, деревянных каких-то элементов, да. Объект небольшой, да, там всего там, по-моему, 30 квадратных метров, поэтому мы там не требуем тоже каких-то заоблачных вот этих вот опыта, да, или специалистов. Должен быть привлечен специалист-реставратор в любом случае, хотя бы как надзор, да, над мастерами, кто это будет делать. Там, ну, по идее, нужно будет разобрать эту беседку, там сохранилась историческая крыша, полностью ее конструкция, столбы исторические, надо будет сделать новый фундамент и собрать ее обратно. Вроде как объект небольшой, да, но повозиться надо.
0: Ну, собрать обратно, заменив элементы, или надо восстанавливать доски, скажем?
1: Деревянные, скажем так, стропила, их надо полностью, там, например, очистить, закрепить. Что-то где-то там превратилось в труху, условно говоря, да, заменяется, может, небольшая часть, да, как-то, ну, протезируется, есть такое понятие, да, то есть не полностью, например, заменяем всю там эту элемент стропила, например, а какую-то небольшую часть врезаем, да. Ну, это такая кропотливая работа. Плюс надо будет сделать по историческим чертежам, по фотографиям восстановить вот эти элементы декора. Да, которые, она была богато декорирована. Вот.
0: То есть деньги у нас на это есть, нет строителей теперь?
1: Совершенно верно.
0: Обращайтесь, Артем, смотрите прямо в камеру, обратитесь к этим людям, которые могли бы
1: это сделать. Я очень приглашаю людей, у которых есть опыт действительно в работах на памятниках истории и в выполнении работ по деревянным, скажем так, конструкциям, да, обратить внимание, что в ближайшее время будет объявлен новый конкурс на строительная работа. Может быть, уже летний период закончится, у вас уже будет больше времени, и вы сможете осенью начать реставрацию нашей замечательной беседки. Все горожане очень ждут.
0: Очень, очень ждут.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
0: 654-2530, номер телефона в студии. Если у наших радиослушателей вопросы появятся к нашему гостю, милости прошу, звонить совершенно смело. Управляющий Даугавпилской крепостью Артем Махлин в нашей студии. Давайте в 1812-й отправимся. Даугавпилская крепость тесно связана с событиями 1812 года. Как эта история отражена в программе фестиваля исторической реконструкции «Динабург 1812»?
1: Да, вы правильно совершенно сказали. В принципе, наша крепость появилась благодаря событиям 1812 года, потому что тогда готовились к возможному нападению одной империи на другую империю, и вот возникла наша крепость. Мы в июле традиционно, уже в этом году 9-й фестиваль проводим, ну, скажем так, в своей программе отражаем события той эпохи и, ну, полностью погружаемся, да, в ту эпоху, переодеваемся, как-то даже вот мы замечаем, что люди, даже переодевшись в одежду того периода, ну, копии, конечно, да, стараются как-то вести себя по-другому, разговаривать по-другому, да, но как-то все-таки вот погружаться в этот 19 век. И фестиваль мы проводим как можно ближе к историческим датам, когда происходила вот оборона, да, Динабургской крепости, ну, чтобы это было хронологически красиво. Ну, и надо сказать, что воевали раньше только в теплое время в основном, да, чтобы не было дополнительных, скажем так, жертв. Поэтому весь летний период у реконструкторов именно наполеоники, он просто расписан. Вот все выходные в течение лета где-то в Европе происходит какой-то фестиваль. Сейчас очень активно в Польше просто деньги, город, города, государства, регионы выделяют очень большие. Поэтому нам приходится даже немножко биться за клубы, чтобы они приезжали к нам. Но мы уже себя зарекомендовали достаточно хорошо. У нас очень интересные, скажем так, антураж и декорации, которые не надо строить. У нас стены нашей крепости, ворота Николаевские, мост восстановленный. Это уже очень интересная картинка для клубов исторической реконструкции. Они с удовольствием к нам приезжают. Если бы мы еще там платили им больше или там кормили лучше, может быть, да, то, может быть, мы больше бы собирали бы этих клубов. Но мы сами ездим на такие фестивали, мы рекламируем себя, рекламируем наш фестиваль, и про нас уже, в принципе, можно сказать, что знают в Европе. И поэтому в этом году к нам приезжают 15 клубов из 5 различных стран. Ну, самые дальние — это Чехия, Польша, да. Из Литвы, из Эстонии приезжают клубы. То есть, ну вот мы уже к 9-му фестивалю уже достигли какого-то определенного уровня, и можно сказать, что это уже какая-то вот торговая марка, скажем так, да.
0: Ну, а как развивался фестиваль исторической реконструкции с момента его первого проведения, скажем?
1: Ну, первый мы провели в 2015 году, и мы тогда вообще не знали, как не организовывать большие мероприятия, ни как работать с этими клубами исторической реконструкции, какие нюансы могут быть, например, в обороте с дымным порохом. Это такой тоже очень интересный вопрос. И, например, в прошлом году мы фестиваль назвали «Мир», да, мы акцентировали мирные события, в том числе по техническим, юридическим вопросам, потому что, ну, мы как бы пришли на той точке, когда мы поняли, что так как раньше мы жили, наверное, жить нельзя, надо сделать все максимально правильно, безопасно, и в этом году мы привлекаем специальную уже отдельную фирму, которая будет заниматься всей пиротехникой. Да, вот сегодня объявлен ценовой опрос. С каждым годом становилось больше участников, разные страны, да, то есть география расширялась. И мы заметили, что, конечно же, больше и больше зрителей появлялось. Если у нас было больше денег, например, в 2019 году мы привлекли финансирование из европейских фондов, мы гуляли 3 дня. И за эти 3 дня фестиваль посетило 15 тысяч человек, например. Да? Ну, это такой был апогей. Сейчас мы этот, как бы, интерес к нашему фестивалю возвращаем. И в том числе вот в этом году мы опять восстановили в программе вот эту реконструкцию боя за Динабургскую крепость. Мы поняли, что люди этого ждут, несмотря на все события вокруг, да, в Европе неспокойное время. Но все-таки вот эти вот спецэффекты, пиротехника, они привлекают внимание, как и любые салюты. И мы всегда акцентируем, что наш фестиваль, он не про войну, он про то, что наступает обязательно после войны. То есть это мир, который все ждут, который все хотят жить в мирных условиях. И поэтому фестиваль всегда у нас заканчивается красивыми балами, да, красивыми вечерними мероприятиями.
0: Для города это финансовый плюс или финансовый минус? Вообще, как финансирование образуется?
1: Сложно сказать, потому что, конечно же, мы полностью программу создаем за счет средств бюджета города. Да, в этом году бюджет фестиваля — это где-то 37 тысяч. То есть это, в принципе, не так много для такого большого фестиваля. Но мы видим, что в эти дни забиты обычно все гостиницы, кафе, рестораны. Да, то есть опосредованно город в плюсе, потому что живут наши предприниматели, у них есть клиенты, они платят дальше налоги, которые остаются в городе. Да. Конечно же, мы всегда мечтаем о мероприятиях, например, в зимний период, да, поэтому нужно об этом думать дальше. Каких-то... Мы тоже думали, может, какую-то реконструкцию придумать в зимний период, но это очень сложно чисто технически это сделать, чтобы и зимой люди тоже приезжали, бы не было вот этой вот ярко выраженной сезонности.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
0: Насколько важен Динабург 1812 для движения исторической реконструкции вот в Латвии и в Европе?
1: Ну, я уже сказал, да, что Наполеоника не теряет своих почитателей, как ни странно, да, все-таки Наполеон за то недолгое время правления Франции, да, дал Европе очень много, там, и начиная от перестройки всей армии, философии, вообще ведения там каких-то боев, и законодательные моменты, да, то есть все-таки его вот эпоха повлияла очень серьезно на всю карту Европы, да, на историю всех стран. И как-то вот, может быть, потому что она достаточно уже была давно, то есть это уже примерно 200 лет, уже эмоции, может быть, немножко притихли, мы уже более спокойно относимся к тому периоду, несмотря на то, что это был период нескончаемых войн, да, и сколько горя и потерь, в принципе, они принесли многим государствам, да, на территории Европы. Но мы, вот этот основной посыл все-таки, да, наш тот, что мы делаем это мероприятие для развития туризма, для развития местной локальной экономики. И то, что мы интересны клубам исторической реконструкции из Европы, это просто, ну, это подтверждает, да. Поэтому я думаю, что надо развиваться, надо делать дальше, не потерять этот бренд. Это, в принципе, в июле это, ну, одно из самых, наверное, больших мероприятий в городе.
0: Как мы его рекламируем за пределами Даугавпилса?
1: Ну, кроме традиционных социальных сетей, да, это какой-то маркетинг и в интернете, да, мы обычно еще афиши развешиваем по всем волостям вокруг нашего города, да. Лето, как я уже упомянул, каждые выходные даже в Латвии, да, происходят какие-то праздники.
0: Я поэтому и говорю, надо как-то заинтересовывать, чтобы, да, вся Латвия приезжала, да, к нам.
1: И очень часто мы боремся за одних и тех же, за одни и те же коллективы творческие, потому что у кого-то праздник Прейли, у кого-то праздник рыбных поселков на берегу Курзамы, потому что в этом году 11 июля совпадает с морским днем, скажем так, да, где гуляет вся Курзама. У нас есть свой определенный зритель, посетитель, более вдумчивый, более, может быть, заинтересованный именно в вопросах истории. Да? И через призму вот истории нашего фестиваля крепости мы показываем историю, сложную историю всего нашего региона. Это просто один вот день в году, когда может, стоит прийти в крепость, там, где-то вкусно поесть, посмотреть какое-то интересное мероприятие, зайти в сад крепостной, послушать птичек, задуматься, посмотреть на фонтан, посвященный событиям, опять же, да, 200-летней давности, и продумать, как вот мы вот дожили до сегодняшнего момента, через все, через что мы прошли, чтобы быть в сегодняшнем моменте.
0: Для нас, для даугавпилчан, ну, кроме того, чтобы походить, посмотреть какие-то активности, ну, если мы не принимаем участие в самой реконструкции, да, что нас ждет?
1: Традиционно с утра блошиный рынок большой, который обычно больше, чем... Кстати, вот в эту субботу у нас очередной блошиный рынок, да, но во время фестиваля...
0: 20 июня,
1: да, приглашаем с 10 до 2 часов дня. А 11 июля во время фестиваля мы организуем блошиный рынок немножко на другой локации и позволяет привлечь большее количество торговцев, и они дольше находятся в крепости. Поэтому, если что-то хотите найти интересное, какой-то подарок себе или друзьям, или сейчас, не знаю, опять какая-то лихорадка, связанная с рижским фарфором, советского периода, вот если кого-то что-то надо найти, там, сервиз дополнить, пожалуйста, я думаю, все можно найти. Традиционный рынок и ремесленников, и питание, детский городок отдельный, специально, чтобы можно было детям где провести интересное время, пока, может быть, взрослые смотрят какие-то концерты. У нас принимает участие оркестр штаба вооруженных сил с своим представлением. Будет небольшой концерт молодежной группы «Эхо». Можно посмотреть в интернете, тоже набирает популярность. В 3 часа у нас открытие ворот, смена караула и начало фестиваля, скажем так, такое, ну, официальное, да. И в 4 часа, немножко позже, чем мы раньше делали, начинается вот это основное зрелище, да, вот битва за оборону Динабурга. После нее мы чествуем наши клубы и уже уходим в мирную жизнь, танцуем, репетируем, разучиваем шаги, чтобы в 9 часов уже принять участие в большом ампирном бале. Гостям фестиваля будет возможность точно так же, как и участникам клубов танцевальных, да, вовлечься, так сказать, в танцы, да, и на площадке, на внутреннем дворе музея Ротко станцевать несколько танцев исторических. А все завершится с 11 часов до 2 часов ночи ночной дискотекой, электронной музыкой. То есть таким образом мы связываем историю уже с ультрасовременными тенденциями.
0: Управляющий Даугавпилсской крепостью Артем Махлин был сегодня гостем программы «Диалог с городом». Артем, что-нибудь хотите еще сказать, что связано с крепостью?
1: Традиционно приглашаю всех посетить Даугавпилскую крепость.
0: Не мусорить.
1: Я уже кому-то уже говорил, да, что в крепости, в саду у нас создана, опять же, система видеонаблюдения, поэтому все шалости будут видны. Приглашаю в сад посмотреть исторические все памятники восстановленные и найти один скрытый объект, который называется фонтан Шутиха. Он реагирует на движение, и летний жаркий день, возможно, превратит в какое-то вот такое охлаждающее времяпровождение на территории парка.
0: Я потом пересмотрю этот фрагмент, не все сразу понятно, где-то кто-то окатит водой.
1: Да? Примерно.
0: Это была программа «Диалог с городом». Меня зовут Сергей Карасеев. Всего хорошего. До свидания.
1: До свидания.
2: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
3: Длительная реклама.

0: Шум, толпа и суета. Скорее бы уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. Два ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
1: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую.
2: В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене.
1: «Форус такси» – скидка 30% на три поездки.
2: Промокод «Daugavpils».
3: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
4: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.
7: Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На улице Лела Дарза найдена серьга с глазиком. Контактный номер телефона 26-759-619. По адресу улица Архитекту, 22, найдены ключи. Контактный номер телефона 26-099-146. Утерян номерной знак ОК-575. Контактный номер телефона 26-741-840. Утеряны документы на имя Вячеслав Костюк. Контактный номер телефона 27-172-312. Утерян техпаспорт на автомобиль Volkswagen госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время – 10 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Даже самый аккуратный водитель не застрахован от мелких дорожных неприятностей. Небольшое столкновение на парковке, неудачный маневр во дворе или легкое касание в пробке, и вот уже нужно разбираться с документами. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные советы от экспертов по безопасности дорожного движения и специалистов Латвийского бюро автостраховщиков о том, как быстрее оформить ДТП без лишнего стресса. Если в аварии участвуют только два автомобиля, никто не пострадал, а машины могут продолжать движение, то вызывать полицию не обязательно. Достаточно заполнить согласованное извещение, и сделать это теперь можно через WhatsApp. Для этого нужно зайти на сайт LTAP, открыть электронное согласованное извещение и выбрать оформление через WhatsApp. Важно не паниковать и сначала убедиться, что никто не получил травм. Согласовать с другим водителем обстоятельства происшествия, а не искать виновного на месте. Сделать фотографии повреждений и общей ситуации. Воспользоваться электронной формой через WhatsApp, где чат-бот пошагово проведет через весь процесс. И еще можно заранее ознакомиться с этой возможностью, чтобы в нужный момент не тратить время на поиски информации. Эксперты также отмечают, что именно стресс чаще всего становится причиной ошибок при оформлении документов. Поэтому чем спокойнее действуют водители, тем быстрее решается ситуация. Если же есть пострадавшие, повреждено имущество третьих лиц или водители не могут договориться об обстоятельствах аварии, необходимо вызывать полицию. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Всем удачи в пути и легких дорог.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 20 июня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе погода будет преимущественно солнечной и даже жаркой. Осадков в прогнозе нет, температура воздуха максимально прогреется до плюс 26 градусов, направление ветра западное, скорость до 5 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
2: Гентару Мэбелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebeles.lv. Уют начинается здесь.
3: Я не дам искать резы далеко, далеко, курсамовца на сепрецы далеко.
4: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Все лучше, чем кажется.
7: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: понравился. Поспеши, специальное предложение в силе только на этой неделе до 21 июня.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
3: 29-50-40-89.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
5: Алиса Плюс. С верой по жизни.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На улице Лела Дарза найдена серьга с глазиком. Контактный номер телефона 26-759-619. По адресу улица Архитекту, 22, найдены ключи. Контактный номер телефона 26-099-146. Утерян номерной знак ОК-575. Контактный номер телефона 26-741-840. Утеряны документы на имя Вячеслав Костюк. Контактный номер телефона 27-172-312. Утерян техпаспорт на автомобиль Volkswagen госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Сегодня, 20 июня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе погода будет преимущественно солнечной и даже жаркой. Осадков в прогнозе нет, температура воздуха максимально прогреется до плюс 26 градусов, направление ветра западное, скорость до 5 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Гентару Мэбелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентару Мэбелес.лв. Уют начинается здесь.
1: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
2: Поменял и водосточную систему обновил.
1: Ладгалас Юмикис?
2: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
3: Jāni!
4: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Ar paldies karti Sieres prezidenta Prī vai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
7: 2-400-881.
8: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
9: Алиса Плюс.
10: Не хватило трех секунд, чтобы понять, это правда. Встреча, взгляд, вдох, больше никого

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Daugavpils tropu estrādē 23. jūnijā 2000:00 Kaziuks Līgos tropos kopā ar vienības nava deju ansambli Laismiņa, bērnu un jauniešu deju kolektīvu Pienupīte, profesionālo pūtēju orķestri Daugava, solisti Daigu Kolesničanko, etnoroka grupa Laimas muzikanti, latviešu deju mūzikas grupa Tranzīts, nakts diskotēka ar tīģēju Edgaru. Ieeja ir bez maksas. Informācija vienībasnams.lv.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: 31 июня особое предложение. Скидка 40% абсолютно на все. Самый широкий выбор товаров Nike. Одежда, обувь и аксессуары для всей семьи по самым выгодным ценам. Новый Nike Outlet в торговом центре Dayton Nams в Даугавпилсе. Поспеши, специальное предложение в силе только на этой неделе до 21 июня.
1: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилсский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилсский университет.
2: Акционерное общество «Латвийская кредитная поддержка» программа «Честные кредиты для предпринимателей». Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Точное время 12 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето в Латвии бывает непредсказуемым. Если несколько минут назад светило солнце, то потом небо может затянуть тучами, поднимется сильный ветер, ливень и загремит гром. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные советы от специалистов по энергетической безопасности о том, как правильно себя вести во время грозы. Большинство опасных ситуаций происходит не из-за самой грозы, а из-за того, что люди недооценивают риски. Поэтому во время грозы важно не прятаться под одиноко стоящими деревьями. Если вы купаетесь, рыбачите или отдыхаете у берега, выйдите из воды, уберите с балконов и дворов предметы, которые может унести ветер, закройте окна в доме, по возможности отключите от сети чувствительную электронику и не оставляйте детей без присмотра на улице. Отдельно специалисты подчеркивают, что в частных домах без громоотвода стоит избегать использования электроприборов, особенно компьютеров, телевизоров и проводных телефонов, так как перепады напряжения могут быть опасны. Если гроза застала вас на улице, лучше держаться подальше от открытых пространств, деревьев, воды и линий электропередачи. И помните, поврежденные провода могут представлять серьезную угрозу, и к ним нельзя приближаться ближе, чем на несколько метров, а о таких ситуациях нужно сразу сообщать в службы 112 или Saddle Stickles. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть летние грозы остаются только красивым природным явлением, а не причиной опасных ситуаций.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280. Шум, толпа и суета. Скорее бы уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. Два ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Гентара Мэбелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы «Левиатон». Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebeles.lv. Уют начинается здесь.
3: Все лучше, чем кажется.
4: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: трудно.
1: Проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un starptautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils universitātē.
1: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси» – скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Daugavpils».
3: Kaimiņ, ko tu jāņos?
4: Kā parasti, jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks Tekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Акцию сабедрība Латвийс кредитнемей палидзības программа. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
8: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: фармацевтом Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Гентару Мэбелэс – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelas.lv. Уют начинается здесь.
2: Яны! Jāni!
3: Jāni!
4: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepamdesām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
5: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
6: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
7: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
8: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
9: Алиса Плюс.
10: Зрачки и глаза.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

прямо тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

Олеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой,

Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.

0: 21 июня особое предложение. Скидка 40% абсолютно на все. Самый широкий выбор товаров Nike. Одежда, обувь и аксессуары для всей семьи по самым выгодным ценам. Новый Nike Outlet в торговом центре Dayton Nams в Даугавпилсе. Поспеши, специальное предложение в силе только на этой неделе до 21 июня.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Точное время 14 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето – это любимое время года детей, но, к сожалению, растет и количество несчастных случаев с их участием. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов по водной безопасности о том, как сделать отдых у воды действительно безопасным. Главная причина происшествий – это не погодные условия и не качество воды, а всего лишь несколько секунд потери внимания. Именно поэтому взрослым важно помнить, что у воды контроль должен быть постоянным, а не периодическим. Поэтому никогда не оставляйте детей у воды без присмотра, даже если рядом есть другие взрослые. Не полагайтесь только на спасателей на пляже, их задача реагировать, а не заменять родителей. Заранее объясните детям, где можно заходить в воду, а где это опасно. Не разрешайте прыгать в незнакомые водоемы, где неизвестна глубина и дно. И обязательно используйте нарукавники, жилеты или другие средства безопасности для маленьких детей. Специалисты также напоминают, опасность может возникнуть даже у берега, где вода кажется спокойной. Течение, ямы и резкие перепады глубины часто становятся неожиданностью. И еще один момент. Если ребенок потерялся у воды, счет может идти на минуты. Поэтому важно сразу обращаться к спасателям или в экстренные службы. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть лето будет теплым, а отдых у воды спокойным и безопасным.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял, налюбовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дырка.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: крутит суставы. Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Hey, ko tu šogad jāņos?
3: Kā katru gadu, jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķekava ar sieru 1 kilograms tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
4: Top, top, top!
5: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полезной программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст – чтобы радоваться жизни.
9: Алиса Плюс.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
1: Поменял и водосточную систему обновил.
0: Ладголас Юмикис?
1: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
2: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlies vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
3: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
4: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
5: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

Знаешь, ни разу мне не было так хорошо. Это мой бзик, но душа моя словно в раю.

0: В Гентару Мебелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумебелес.лв. Уют начинается здесь.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
7: В пустоте слышу слова.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные. Готовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.

0: Маши. Специальное предложение в силе только на этой неделе до 21 июня.
1: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На улице Лела Дарза найдена серьга с глазиком. Контактный номер телефона 26-759-619. По адресу улица Архитекту, 22, найдены ключи. Контактный номер телефона 26-099-146. Утерян номерной знак ОК-575. Контактный номер телефона 26-741-840. Утеряны документы на имя Вячеслав Костюк. Контактный номер телефона 27-172-312. Утерян техпаспорт на автомобиль Volkswagen госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки.

0: даже на пару минут. Так что полностью заливайте угли водой или засыпайте землей перед уходом, не разводите огонь в ветреную погоду и рядом с сухой травой, не бросайте стекло, бутылки и окурки в лесу или на обочинах и обязательно проверяйте, выключены ли электроприборы на даче перед отъездом. Отдельно специалисты напоминают, сухая трава и ветер – это идеальное сочетание для быстрого распространения огня. Иногда достаточно одной искры, чтобы пламя ушло на десятки метров за считанные минуты. Также важно помнить, если вы заметили дым или возгорание, не пытайтесь справиться сами в одиночку. Сразу звоните 112. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть лето будет теплым, спокойным и без опасных неожиданностей.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты.
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Дома курс студент. Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
4: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland.lv. Sportland. Esi pirmais.
5: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую.
3: В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене.
2: «Форус такси». Скидка 30% на три поездки.
3: Промокод «Даугавпилс».
4: В Гентару Мэбелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумэбелес.лв. Уют начинается здесь.
5: Daugavpils tropu estrādē 23. jūnijā 20.00 Kaziuks Līgos tropos kopā ar vienības nava deju ansambli Laismiņa, bērnu un jauniešu deju kolektīvu Pienupīte, profesionālo pūtēju orķestri Daugava, solisti Daigu Kolesničanko, etnoroka grupa Laimas muzikanti, latviešu deju mūzikas grupa Tranzīts, nakts diskotēka ar tīģēju Edgaru. Ieeja ir bez maksas. Informācija vienībasnams.lv.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Я ее одну не забыл, сотни раз ее воспевал, потому что сильно.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
0: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
4: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На улице Лела Дарза найдена серьга с глазиком. Контактный номер телефона 26-759-619. По адресу улица Архитекту, 22, найдены ключи. Контактный номер телефона 26-099-146. Утерян номерной знак ОК-575. Контактный номер телефона 26-741-840. Утеряны документы на имя Вячеслав Костюк. Контактный номер телефона 27-172-312. Утерян техпаспорт на автомобиль Volkswagen госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Тема поздравлений.
1: А вот и она. Суббота, 20 июня на календарном, 17 часов и ровно 3 минуты. И знаете что, уважаемые слушатели? Во-первых, доброго всем вечера. Во-вторых, особенно приятно то, что сегодня выходной. У большинства на работу не надо. Завтра тоже не надо. Послезавтра многим тоже никуда не надо. А там уже и лига на горизонте. И прямо сейчас начнем отдыхать и праздновать. И это получается у нас лучше всего. Программа поздравлений не стартовала, и мне иногда кажется, что наша радиоалисовская встреча — это такой большой совместный вечерний стол, душевный, вкусный, за которым собираются самые разные люди со своим разнообразием поводов, но с одной целью — хорошо провести время, послушать любимую музыку и нажелать любимым всего доброго, подарив настроение тем самым немаловажным людям в их жизни. И с радостью принимайте участие. Звоните в прямой эфир 654-25-00. Либо же пишите. СМС-сообщения по-прежнему принимаются в WhatsApp, в Viber. Обычные СМС-ки тоже. Номер везде универсален. Что касается текстовых посланий, 20-20-10-16. Либо же оставляйте заявки, я уже вижу некоторые из них на сайте alisaplus.lv. У микрофона Юля Сергачева, то бишь я. Я уже готова попробовать вашего вкусного шашлыка, побывать на праздниках. Ну а теперь погнали! Погнали!

0: эфире программа поздравлений.
1: Доброго вечера, любимая радио Алиса Плюс. Мы хотели бы поздравить с поводом очень даже важным и серьезным в нашей семье. Сегодня праздник, день рождения. Марина Васильева, готовьтесь принимать пожелания. Мама Таня, сестра Инна, мы, радио Алиса Плюс, желаем вам счастья. Ну и, конечно же, мама Таня написала: дорогая, любимая наша доченька и сестричка Мариночка, присоединяется сестра Инна. От всей души хотели бы поздравить тебя с днем рождения. И чего же пожелать? Наверное, женского счастья. Для каждой женщины оно, естественно, свое. Много радости, много исполнения желаемого. Тебе крепкого здоровья. Вот это точно никогда не бывает лишним. Мариночка, мы вас поздравляем с днем рождения. И ваши родные, само собой, не без букета. Песни он уже готов из самых вами любимых цветов. Хотите розы, хотите пионы, хотите васильки. Кстати говоря, сейчас сезон, целые поля в них. Вот все это сегодня для вас. С днем рождения!

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
2: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
3: Поменял и водосточную систему обновил.
2: Ладголас Юмикис?
3: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги.

0: «Пиши». Специальное предложение в силе только на этой неделе до 21 июня.
1: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. В эфире программа поздравлений.
2: Лето, скажу я вам, это время само по себе удивительное, особенно с погодой сегодня повезло. Естественно, лето это еще и время отпусков. И прямо сейчас люди, они делятся на две категории. На тех, кто уже в отпуск укатил, и на тех, кто считает до него дни. И кто-то среди наших слушателей уже дождался. Алиса Плюс, привет! Мы хотели бы поздравить семейство Сникеров. Вот как раз-таки Денис, Ирина рассказала, Вишневская Аня, с которой мы вас и поздравляем. С отпуском начавшимся. Поздравляем вас, чтобы было побольше положительных эмоций. Не знаю, сколько денечков, но они всецело ваши. Отдыхайте, наслаждайтесь и побольше вам солнечных дней.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Уважаемые слушатели, если вы с нами с самого начала программы поздравлений или радио «Алиса Плюс» у вас не утихает никогда, но я напомню, что именно в это время, с 17 до 21 часа, у вас есть возможность замечательная не просто отметить эти выходные, а отметить их в кругу друзей, что-то им приятное сказав, пожелав в эфире. Все это под любимые мотивы песен тех самых обожаемых. Друзья, не жадничайте на добрые слова, а в отличие от выходных их много не бывает, но даже в этом конкретном случае нам с выходным повезло их аж целых 5. 20-20-10-16. СМСки направляйте на этот номер. В Вайбере, в WhatsApp тоже пишите. Или звоните в прямой эфир 654-25-00. Сергей Лазарев, песня «Ароматом». Здесь даже не буду долго говорить. Это 100% от Геннадия. Привет. Алиса, здравствуйте. Юльчик, давайте вместе подбодрим мою любимую девочку Бронечку. Я всегда руками и ногами, что касается бодрости, хорошего настроения. А еще и с погодкой повезло. Я надеюсь, что сегодня до 2-3 часов дня никто на солнце не поджарился. СПФ хорошая штука, особенно белая какая-нибудь такая шляпа, панамка, что-то такое для защиты. Хорошего настроения вам, Бронечка, солнечного, а нам побольше таких приятных дней.

0: В эфире программа поздравлений. Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
0: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
0: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
0: В эфире программа поздравлений.
6: Доброго летнего дня, уважаемые радио Алиса Плюс и ведущие. Поставьте, пожалуйста, песню какую-нибудь красивую, летнюю, солнечную. А, кстати говоря, что гадать, доходить вокруг да около. Недавно Марита заказала песню «Солнышко в руках». Песня будет, и мне очень хотелось бы, чтобы и вас она устроила тоже. Следующий привет, Алиса Плюс. Здравствуйте, нашей любимой Анастасии Дрозд. Передаем привет с пожеланиями радости, здоровья, благополучия. А всем слушателям просто хорошего солнечного настроения, добра. А мы тоже радуемся лету и солнцу. Во всех городах и во многих странах сегодня, я так подозреваю, жарко, судя по сообщениям. Рита Елгова на связи. Юлечка, привет, хорошего вечера. У нас сегодня плюс 27. И это то, о чем я и говорила. Слушайте, лето, мне кажется, наконец-то вспомнило, что оно лето. Сегодня термометры, честно, отработали в Даугавпилсе свои плюс 25 градусов. Местами было и плюс 26. А завтра, говорят синоптики, будет еще жарче, до плюс 27. Так что если вечером вы сегодня, придя домой, посмотрите в зеркало и увидите, что нос загорел, то все по плану. Лето официально приступило к своим обязанностям. Но, конечно, не могу не напомнить, немножечко позанудничаю. Пребывание под прямыми лучами солнца – это вредно. Особенно с 11 до 15-16 часов. В это время солнышко активное и наиболее интенсивное ультрафиолетовое излучение. Так что будьте осторожны.

0: эфире программа поздравлений.
1: Именинник, скорее всего, уже заждался. Алиса Плюс, доброго вечера. Олег Гаркуль-Гуревич сегодня отмечает день рождения. От Евгения, Олег, примите пожелания от его семьи. С днем рождения, братуха! Успехов, здоровья, любви, всего-всего-всего и премного-премного. Олег, мы вас поздравляем с праздником, с днем рождения. С Новым годом жизни! Оставайтесь всегда сильным духом, целеустремленным, достойным человеком, особенно для своей семьи. Мы поздравляем с праздником вас!

уважаемые слушатели, если вам не просто нормально, а классно, и своим ощущением изнутри вы хотели бы поделиться со всеми, выплеснуть эту волну позитива или что-то хорошее сказать друг другу, для этого существует номер прямого эфира 654-25-00. Дозванивайтесь, используйте такую возможность или, оставаясь за кадром, не имея возможности, а может быть желания говорить, 20-20-10-16, пишите. Вайбер, ватсап тоже.

0: эфире программа поздравлений.
1: А кто-то уже репетирует праздник Лига. Алиса Плюс, здравствуйте. Мы хотели бы всех с наступающим праздником Лига поздравить и начать танцевать, начать репетировать для настроения, для поддержания этого настроения. Желаем всем здоровья, классного вечера, всех благ. А компания у нас сегодня веселая, что надо. Зоенька, я пока видео не уверю, где вы отплясываете. Не увижу, пока не поверю.

0: жизнь свою. В эфире программа поздравлений.
1: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100-280.
4: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
5: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
6: Гентару Мебелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы «Левиатон». Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентару Мебелес.лв. Уют начинается здесь.
7: Все лучше, чем кажется.
8: Оставайтесь на лучшее. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
9: Алиса Плюс, Юлия, привет. Доброго вечера и вам. Поздравьте, пожалуйста, вместе с нами, от нас же, нашу самую любимую, самую дорогую, самую необыкновенную маму Лайлу, которую мы все ласково называем Люсик. Она у нас всегда молода и весела. Наша дорогая, самая-самая прекрасная. Сегодня особенный день. Тебе исполняется 54 года. Но если честно, поверить в эту цифру вот как-то совершенно невозможно. Ты же остаешься такой молодой, такой красивый, такой энергичный, жизнерадостный, какой мы всегда тебя знаем и любим. Ты удивительным образом в себе сочетаешь быть и замечательной мамой, и самой заботливой бабушкой для трех любимых внуков, и талантливой учительницей, и хозяйкой уютной дачи, и самой любимой мамочкой для своей собаки. Слушайте, Лайла, а как вы все это сочетаете в себе? Я даже не знаю, как это можно все успеть. И дача у вас, и работа, и семья, и животные. Вы как-то поделитесь с нами, откуда черпаете эту энергию и в чем секрет? Наша дорогая, мы тебя очень сильно любим от всей души. Сегодня желаем крепкого здоровья, счастья, душевной гармонии, радости в каждом дне, исполнения заветных желаний, чтобы внуки радовали своими успехами, ученики тебя ценили и вдохновляли, чтобы дача приносила удовольствие и, конечно, урожай. Ну и улыбок тебе, любви и приятных событий. Спасибо, мы тебя очень сильно любим. У тебя большое сердце, ты мудрая, заботишься о нас, хлопочешь. Спасибо за бесконечную любовь. Мы гордимся тобой и бесконечно ценим, наша любимая Люсик. Лайла, мы вас поздравляем с праздником. Все самое важное для вас сейчас прозвучало и будет сегодня на протяжении дня, а то и ни одного звучать. Пусть все непременно сбудется. С праздником вас. Вы счастливый человек, уверен?

0: Программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте. Всем хорошего настроения и приятных выходных, жарких. Они у нас именно на такой температурной ноте и проходят. Плюс 26, плюс 27 градусов. Ну здорово же. Есть еще одно послание. И кажется, это Шурик приветствует всех. Алиса, здравствуйте. Сегодня на час практически задержался. Шурик, штрафные санкции никто не отменял. И знаете, как они работают? Кто опоздал, тот звонит в эфир. 654-25-00. Но это я, конечно, шучу. Я просто буду рада вас услышать по поводу или без него.

0: эфире программа поздравлений.
1: А сколько поводов, а сколько событий, а сколько дат, и столько пожеланий приходит, и ваши принимаются, напомню, 20-20-10-16, смс, вайбер, ватсап, или звонить в эфир, недавно номер напоминала, и периодически буду его называть. 654-25-300, номер для звонков, и наш сайт alisaplus.lv, это, кстати говоря, еще одна возможность поздравить, подарить радость. А что касается праздников, их, во-первых, много, а во-вторых, сколько тортов праздничных, и только лишь один с вишенкой на торте был заказан. Алиса Плюс, здравствуйте, хочу поздравить с днем рождения. И эти пожелания от друга молодости Володи. А так, Чеслава, принимайте пожелания. А пожелали вам сегодня и всегда оставаться яркой, оставаться жизнерадостной. И всегда, чтобы здоровье не подводило, это самое главное. И пусть не только здоровье не подводит, а и люди, которых вы подпускаете в свой круг общения. Всех благ!

0: эфире программа поздравлений.
1: И снова сообщение от Володи прилетело. Володь, сколько у вас друзей? И имена, главное, как похожи. Они фактически одинаковые, только на этот раз вы поздравляете своего друга, мужчину, да, Чеслова, с днем рождения. В один день. Это же надо. Алиса Плюс, передайте, пожалуйста, ему песню Юрия Антонова «На высоком берегу, на крутом». Вот практически я уже начинаю петь. Чеслов, принимайте пожелания сначала, а потом уже перейдем к прослушиванию, к приятному продолжению этого поздравления. Дорогой мой товарищ, годы идут, многое меняется, но есть же вещи, которые остаются настоящими. И для меня одна из таких вещей – это наша дружба. Уверенности в завтрашнем дне, здоровья крепчайшего и счастья в каждом прожитом моменте. С днем рождения!

Ну что, ровно 18 часов и 1 минута 7-го. Новый час. Программа поздравлений продолжается, как и наше теплое праздничное субботнее путешествие по волнам 101.6 FM. Юлия Сергачева снова всех приветствую у микрофона и буду рада вас услышать. 654-25-30, звоните, еще много впереди поздравлений, добрых слов, любимой музыки, хорошего настроения, пусть о вашем узнают все. Подключайтесь любым из названных мною способов. Первый — это звонки. Еще один 20-20-10-16 — это сообщения. Пишите в Viber, WhatsApp или размещайте поздравительные телеграммы у нас на сайте alisaplus.lv. Ну а продолжим мы с Максом Коржом. Алиса, здравствуйте, добрый вечер. Можно песню «Жить в кайф»? Это как гимн выходных и, в принципе, по жизни так и должно быть.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Годовщина свадьбы. Очень классный повод. Бирута, Виктор, принимайте от друзей поздравления с праздником вашу семью. Мы желаем в новой вашей семье всего самого-самого наилучшего. И что-то мне подсказывает, что, скорее всего, это не годовщина свадьбы, а прямо сегодня... Быть может, я правда вот не знаю, ЗАГС работает или нет, но как-то противоречат два этих сообщения со свадьбой, новой семье всего наилучшего и с годовщиной свадьбы. Может быть, просто первый год пролетел так незаметно, Бирута, Виктор, чуточку больше хотелось бы информации об этом прекрасном вашем дне, но в любом случае, вы команда, вы любите друг друга, сколько лет вы уже вместе... Этого мы не знаем, но пусть до свадьбы золотой, как минимум, эта дата множится. И говорят, в принципе, что любовь – это такое чувство замечательное. И годы показывают, что любовь – это еще и выбор. И каждый день выбирать друг друга среди всех этих забот, усталости, перемен, жизненных ситуаций, суеты. Не просто потому, что обязаны быть вместе, а потому, что хотите быть рядом. И пусть, несмотря на все, что в вашей жизни может случаться, проходите это достойно вместе много-много лет. И вспоминайте все с улыбкой. С праздником вас!

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Iegūst jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
2: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
0: Алиса Плюс. Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
5: Алиса, привет! Здравствуйте! Татьяне Засимовне, пожалуйста, передайте привет. А еще солнышку Артему и доченьке Настюшке. Вы просто не представляете. Мы сегодня сделали такое большое дело. Прямо ух! И хотели бы веселую песню попросить «Солнышко жгучее». Давненько! Нет, дискотека «Авария» сегодня была в первом часе. Другая песня. А вот этой мы уже не слышали. Я даже не знаю, сколько лет. Слушайте, дело вы сделали большое сегодня, так пишите, ух, и не хвастаетесь, что же там случилось такое радостное. Но если большое дело одолели, то пусть и мелкие дела в дальнейшем получаются. Хорошего настроения, хороших выходных!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Песня в исполнении Игоря Крутого и Ирины Аллегровой «Незаконченный роман» была выбрана не просто так. Алиса, здравствуйте. Можно ли поздравить этой замечательной песней Тимофееву Валентину? У нее сегодня день рождения. Валентина, Антонина, ваша подруга, поздравляет. И написала она, чтобы пусть этот прекрасный возраст не приносил бы счет годам, чтобы в доме всегда царили уют и достаток, это так важно, чтобы было ощущение важности и нужности, отличного иммунитета, теплых дней, доброты, и жизнь пусть радует новыми впечатлениями. Валентина, мы вас поздравляем. Будьте здоровы, долгих лет вам в окружении дорогих и близких сердцу людей.

0: В эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони
1: 654-25-00. Katru dienu Latvija samaksā citām valstīm no 7 līdz 10 miljoniem eiro par fosīlajiem resursiem. Gada laikā tie ir vairāk nekā 3 miljardi eiro, kas aizplūst prom no mūsu ekonomikas. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo vairāk naudas paliek šeit. Mūsu maciņā, mūsu uzņēmumos, mūsu reģionā. Atjaunojumā enerģija nav tikai par vidi. Tā ir par to, vai nauda paliek Latvijā. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
2: Шум, толпа и суета. Скорее уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. Два ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
5: Алиса Плюс.
6: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте. Хочу поздравить любимую коллегу Риту Боярову. День рождения, Рит. Ну, конечно же, с этим праздником вас и с выходными в целом. Валентина поздравляет вас. Рита, принимайте пожелания с праздником. Пусть в этот день улыбок станет больше, чем было их в обычной суете. Пусть счастье задержаться хочет дольше в уютном доме, в сердце, в твоей доброте. Пусть каждый день приносит вдохновение, тепло родных и верности дорогих людей. Пусть будет жизнь наполнена везением и множество мгновений золотых. Поздравляю с днем рождения, желаю счастья и чтобы все мечты сбывались. Кстати говоря, этого мы сегодня как-то именинникам замало пожелали. Все, кто сегодня что-то празднует, те, кто обращается ко Вселенной, поднимая взгляд в небо, все, кто загадывает, задувает свечи, пусть обязательно все сбудется. Рита, самых приятных впечатлений вам от этого дня.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Добрый вечер, дорогое радио «Алиса Плюс». Даугавпилсу привет. Самый теплый привет передается снова из Эдинбурга. На самом деле у нас сегодня солнечное тепло, что бывает, наверное, редко. Слушайте, по поводу погоды. Погода, она как будто бы сговорилась. У кого-то тепло и солнечно, у кого-то солнечно и очень даже жарко. Кто-то включает кондиционер на самую минимальную, чуть ли не сказала, скорость, температуру. Но, кстати говоря, я не буду говорить о том, что это вредно. Кто-то ищет тень, кто-то ищет, чтобы такое освежающее выпить. Но самое главное, что погода положительно влияет на наше настроение. Алисонька, я хочу поздравить вас, любимый город Даугавпилс, с наступающим праздником Лига. И можно у вас песню Марка Тишмана, под которую мы будем делать «Дэнс, дэнс, дэнс». Она так и называется, кстати говоря. Яркого праздника и всем настоящего летнего счастья.

0: эфире программа поздравлений.
1: А время тает на часах, а мы за ним и не следим. Вот практически я уже напомнила вам, что за песня прозвучит прямо сейчас. 18:40 на студийных. Вован, любовь рождает чудеса. По какому поводу заказали эту песню? И просто так послушайте. Много любителей. И, естественно, добрый вечер, пишет Кристина. Я хотела бы эту песню вместе с приветом передать Андресу. Люблю его сильно-сильно. Вот вам, Андрес, и пожалуйста.
2: Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте. Хотели бы песню у вас попросить. И таких заявок музыкальных у меня уже целый плейлист образовался. И мне кажется, не хватит нам времени в этом часе все услышать. Поэтому мы смело с собой заберем каждую вашу заявку в следующий час. И напомню, что мы приближаемся к экватору программ поздравлений вечером суббот, которая всегда в эфире на 101.6 FM. Поэтому заполняйте эфир всем хорошим, всем добрым. Привет и передавайте. Звоните, заказывайте песни 654-25-300 или пишите 20-20-10-16 в Viber и в WhatsApp.
2: Начиналось как невинный флирт, а теперь пусть без тебя мой мир.
1: Самое главное же чуть не упустили. Танечку Большакова, вам от Артура привет с этой песней.
2: Ты

0: эфире программа поздравлений.
1: С днем рождения, Владислав, готовитесь вы принимать пожелания и поздравления от вашего сына. Алиса Плюс, здравствуйте, хочу поздравить своего отца Рената Мазалевского. Ему сегодня 48. Желаю счастья, здоровья, чтобы он никогда не болел, никогда не расстраивался и только проживал свою лучшую жизнь в хорошем, позитивном настроении. И в этом поможет, Владислав, песня. Я вижу, что вы попросили что-то из Юры Шатунова для папы Рената поставить. И мне кажется, что мы угадаем. В самое яблочко попадем. Ренат, вас с праздником. Поздравляем. Хочется пожелать главного, чтобы вы всегда оставались собой. Настоящим, сильным, честным человеком. Целеустремленным, любимым, важным. Таким, которого 100% уважают окружающие и тем, кем гордятся ваши близкие, ваша семья. С днем рождения! Пусть сбудется все!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну что ж, еще одну песню успеваем воспроизвести на 101.6 FM, но это только в этом часе, а в следующем сколько музыкальных заготовок уже записано мною было, присоединяйтесь вы, потому как остается всего лишь 2 часа и каких-то 3 минуты. 20-20-10-16, вы знаете, куда нам написать, и знаете, куда звонить, 654-25-00. А эту песню Виктория для вас. Алиса, здравствуйте, прошу поставить Филиппа Киркорова «Одинокая нежная», если вдруг у вас эта песня есть. Благодарю, конечно, есть. Хорошего вечера вам и хороших выходных.

0: поздравлений.
1: И приветствуя всех на волнах Радио Алиса Плюс, на волнах хорошего настроения, на волнах отдыха и выходных, и праздников, и песен любимых, не могу не сказать о том, что 19.01, и это значит только одно. Во-первых, друзья, новый час в эфире. Во-вторых, у меня для вас новости с той серии, что время летит, а мы не отстаем, и да, мы уже на экваторе программы. Половина эфира позади, и вот так вот всегда. Начнешь? И время хоп и пролетает. Поэтому, если вы в раздумьях думаете, вот написать или не написать, позвонить или не позвонить, я вам сразу скажу, что да, звоните, пишите. 20-20-10-16. Пишите вот сюда, на этот номер телефона. Или звоните в эфир 654-25-30. Используйте все возможности по максимуму. Вайбер и WhatsApp, конечно, работают. Наш сайт принимает поздравления alisaplus.lv. Сервис поздравлений в целом работает для всех абсолютно бесплатно. Цветов у нас, наверное, больше, чем в любом цветочном супермаркете, магазине. И все это бесплатно, главное. Выбирайте на свой вкус, пишите о своих музыкальных вкусах. И песня обязательно прозвучит, если она у нас есть.

0: программа поздравлений.
1: Добрый вечер, Алиса Плюс. Передайте привет, пожалуйста, пожалуйста, Эмилию Шумскому. Хочу ему пожелать найти, во-первых, хорошее место для шашлыка, и, во-вторых, вдобавок, хорошее место, чтобы порыбачить. И можно песню Верки Сердючки «Все будет хорошо», пишет Виктория. Виктория, конечно, можно. Эмиль, вы как найдете место для шашлыка и рыбалки? Вы никому не говорите, но нам геолокацию попросим прислать. 2020-1016. А вы представляете, Виктория, если он щуку поймает? Это же вам разбираться с ней потом, котлеты делать, лепить, жарить. До утра.

Уважаемые дамы и домовладельцы, песню вы, конечно, выбираете. Я же здесь за кадром, меня никто не видит, но я могу так растанцеваться, запыхаюсь потом, запыхаюсь, и все это вместе. И как же потом поздравлять-то?

Алиса Плюс, спасибо вам большое. Подняли настроение. Это пишет, наверное, кто это пишет? Секундочку, нужно идентифицировать. Виктория, та самая, которую мы...

0: настроение подняли. Виктория, это мы вас подняли, наверное, с дивана или где вы там отдыхали сегодня, пили вкусный апельсиновый джус и думали, наверное, сегодня буду делать котлеты. Пусть будет хорошим улов у Эмили, этого мы искренне желаем. А как пела Верка Сердючка, вот прямо сейчас, будем налывать да выпывать. Вот как раз песню заказали. Алиса, здравствуйте. А можно послушать определенную песню в исполнении Жеки о той самой рюмке? Мы очень хотели бы всех поздравить с выходными. И это Педро, я на связи. Сегодня мы уже стали отмечать Лигу, а что ждать? А выходные позволяют, а погода шепчет. Александре привет, Александре Анетько, семью Карповых и Роколов поздравляем. Денис, как и просили, песня уже в эфире. С наступающим!
1: В эфире программа поздравлений.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: понравился. Поспеши, специальное предложение в силе только на этой неделе до 21 июня.
1: В Гентару Мебелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумебелес.лв. Уют начинается здесь.
2: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус такси» – скидка 30% на три поездки. Промокод «Даугавпилс».
3: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
4: 2-400-881.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
6: В эфире программа поздравлений.
7: Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.

0: эфире программа поздравлений.
1: С днем рождения, Алиса Плюс, хотела бы поздравить моего дорогого внука. Зовут его Егор Шалковский. Ему сегодня 20 лет. Егор, к вам бабушка обращается. Ты моя гордость. Спортивен, развит, умен. Желаю тебе в жизни все преодолеть, особенно в учебе. И пусть на одного стоматолога в нашем городе станет больше. Ага, Егор Шалковский. Так и запишем, чтобы знать, к кому обращаться в случае чего. Егор, вы можете практиковаться на мне. И улыбка моя засияет новыми белыми красками. Егор, с днем рождения вас. Поздравляем искренне. Успехов вам личных и в учебе. Медленно. Потому что только медики, наверное, знают, насколько сложно грызть этот гранит науки. Какие там ночи бессонные. Но у вас все будет здорово и круто. Все

0: Программа поздравлений.
1: Юлечка, привет! А я сегодня дома осталась одна. Мой любимый далеко. Айвору передайте, что я его очень сильно жду. И можно какую-то песню для меня, пожалуйста? Это Катя. Катенька. А Айвор, во-первых, на пару деньков, наверное, куда-то махнул. Ну, может быть, у него, конечно, и более длительное время отсутствия. Но он-то на 4 часа, как минимум, сегодняшнего эфира доверил вас нам. Так что вы не в одиночестве проводите сегодняшний вечер субботы. Вам все равно хорошего настроения пожелаю. В одиночестве тоже есть свои плюсы. И я даже научилась от этого состояния кайфовать. Хочешь, пошел туда. А хочешь, не пошел. А хочешь, поехал. Так что, Катенька, все у вас будет здорово. Песня будет, знаете, какая? Я вам сейчас подскажу. Вот Ирина написала, Алиса Плюс, привет. Это Иринка. Можно песню «Где вишня забродила» Кристина Арбакайте? Ну, практически мы, конечно, угадали с названием. Ирочка, и вам приятного прослушивания. Катенька, и вы не скучайте.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Юля, привет! Тонечку хотели бы поздравить с выходными. Это из Риги. Рижские друзья ваши, Антонина, поздравляют вас и с выходными, и с наступающим праздником Лига, и с днем чайных покупок, о чем они написали здесь во всех красках. Вы знаете, день чайных покупок. Чай летом, у меня вот как-то не складывается эта картина мира. Неужели кто-то его заваривает и употребляет? Только если холодный, наверное, какой-то там со льдом, с лимоном, с мятой, огурцы туда новомодные можно с лимоном закинуть, да? А, кстати, что касается чая холодного, мне кажется, я и зимой, и летом его пью именно холодным, потому как придешь на работу, заваришь, куда-нибудь его отставишь, забудешь, и все коллеги уже напоминают: Юля, не забывай. Поэтому, Тонечка, вам мы желаем и вкусного чая, и вкусного вечера, и хорошей компании в нем.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Как вовремя заказали песню «Желтые тюльпаны» Наташи Королевой. Недавно был на связи Володя и говорит: «Так хочу эту песню». Михаил потом написал, тоже ему нравится творчество Натальи Королевой. Обязательно услышим эту песню. К тому же, любимый мой цвет – это желтый. Это уже давно не секрет. И одновременно пишет Янис, передает, какая обстановка там за бортом. И он говорит: 24 градуса, плюс 24 сейчас. Вот приехал немного позагорать. Янис, мы не будем говорить ваше местоположение, а то мало ли к вам сейчас 25 блондинок и 25 брюнеток и еще 25 рыжих девчонок прилетят и будут вместе с вами там загорать. Янис, правильно делаете, солнце уже не кусачее, пляж на месте, вода, как обычно, мокрая. И цветы желтые. Вы вот фотографии шлете и шлете, хочется уже купаться. Даже если вода, быть может, не сильно прогрелась, все равно хочется. Спасибо вам за эти шикарные кадры.

0: Желтые тюльпаны. Кто-то к нам звонит, и чтобы звонок не оборвался, мне хочется спросить, кто же это?
1: Анастасия.
0: Анастасия, вы, наверное, песню «Желтые тюльпаны» пели и подумали, что пришло время свою исполнить, да, которая...
1: Какую
0: вам хотелось бы?
1: Хотим передать привет большой Денису, Славику, Анете.
0: Денис,
1: Славик. И поставить песню «Руки вверх» какую-нибудь.
0: Какую-нибудь «Руки вверх». А скажите, а вся эта компания, она сегодня с вами шикарно проводит вечер субботы, и вы им привет решили передать? Ну, тогда будем слушать песню.
1: У меня сегодня юбилей, годовщина свадьбы. 25 лет.
0: Да вы что? И вы тогда, понятно, не просто субботу отмечаете. А скажите, а как вашего мужа зовут, спутника жизни? Так, а где вы у меня делись? Да куда вы пропали? 654-2530. Обязательно хотя бы позвоните или сообщите имя вашей второй половины. Как поздравим вас. Запомнится в самом хорошем смысле этих слов надолго. Хорошего вам праздника, хорошего вечера. Денис, Славик, Аня-то большие молодцы, что заглянули и не могли не заглянуть. Такой праздник-то. Утренний.

А не послушать ли-ка нам руки вверх ту самую, когда мы были молодыми? Я надеюсь, что отклики будут позитивными, и я также жду имя человека, который очень важен в вашей судьбе.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Алисонька, дорогая моя, вот так вот начинается сообщение. Ладно бы вот к радиостанции, да, Алисонька, дорогое мое радио. Мне такое ощущение иногда, что я тоже Алисонька. Здравствуйте, здравствуйте, Валерий Васильевич, я вас узнаю по почерку. Для ваших дам, для ваших девушек, для Тани, Лены и Карины песню вы попросили. И главное, вы пока перечисляли в сообщениях, за кадром мы с вами обсуждали, вы, наверное, эфир прогуляли. У нас сегодня как минимум 4 из ваших звучали, да. Но то, что вы возжелали услышать, это тоже очень хорошая песня. Ее сегодня не было. Давайте послушаем.

0: Программа поздравлений.
1: Дорогое радио Алиса Плюс, нашу Люсик мы сегодня уже поздравляли, я помню. А теперь мы же все еще отмечаем и, пользуясь случаем, хотели бы передать большой-пребольшой привет человеку, который сейчас находится вместе с нами за этим праздничным столом. Хотим поздравить с наступающим днем рождения нашего любимого папулю, крестного друга и просто замечательного человека Андрея, нашего Андрюсика. Свой день рождения он будет отмечать уже в понедельник, поэтому сегодня мы лишь немного опередим события и желать ничего пока не будем. Все самые теплые слова и пожелания оставим на понедельник. Ну а сейчас просто хотели бы сказать, ты у нас самый лучший, и мы очень-очень рады, что ты есть в нашей жизни. Спасибо тебе за поддержку, чувство юмора, заботу и за то, что рядом всегда тепло, весело и надежно. Огромнейший привет вам, Андрей, от всей вашей семьи. С наступающим вас!

0: Программа поздравлений.
1: Где-то, быть может, звонки без ответа, но на волнах 101.6 FM ответы будут до 9 вечера. Принимаются ваши звонки, принимаются ваши сообщения. 20-20-10-16, пишите или звоните в эфир 654-25-00. Целый час в вашей компании с удовольствием проведу, надеюсь на взаимность. И, конечно, делитесь, если вдруг еще не успели это сделать. Какой повод радостный вас сегодня настиг. Доброго вечера всем. Новый час начинается.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Добрый вечер, Алиса. Сегодня мы собрались по поводу дней рождений. И у нас их немало. Весь июнь вообще-то у нас праздники. Наши слушатели пишут. Поздравляем с наступившим днем рождения Наталью, Татьяну и меня, Екатерину. Как хорошо, что мы вместе. Катюхе привет. Алене, Виталику, Евгению, Сереге. Водил меня Серега на выставку Ван Гога. Заказывали песню? Меня Серега. Вот, пожалуйста, получите, распишитесь. Алиса Плюс, спасибо за то, что вы есть. Лето, ура! Пусть так хорошо будет чаще. С праздником.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Юльчик, привет. Можно попросить у вас песню «Улочки Риги»? Алла, могли бы и не спрашивать. Обязательно дождитесь, буквально через несколько секунд. Есть еще одно сообщение. И с нами на связи Янис. А это уже другой Янис. Алис Плюс, привет. Хорошего настроения всем девочкам. Спасибо большое, Янис. Но есть еще один. Алиса, как вы думаете, чем я занимаюсь? А кто-то переплыл через озеро. Причем с одного берега на другой. Вы представляете? Янис, мы не представляем, но мы вам верим. Вы пловец, наверное, да? Напишите поподробнее, что за озеро-то? У нас их вон сколько. Сколько километров в ширину оно было. А мы не подготовились, Янис. Медалей пока нет. Но песня будет, какую вы захотите. Напишите обязательно, как обсохнете. И вы молодец, это 100%.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.
4: СМС, WhatsApp, Viber

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Радио Алиса Плюс, привет, чао всем друзьям. Хотели бы подарить песню группы А Европа «Я тебя люблю». Песня будет, но каким друзьям и от кого, не знаю. Всем слушателям пусть будет эта песня. Договорились? Алиса Плюс, здравствуйте, мое любимое радио. Я вас люблю. Вот так признание в любви пока даже и не знаю от кого. Я, конечно, могу подсмотреть, но информации, к сожалению, в WhatsApp не оказалось. Алисонька, с наступающим праздником. И вас, и весь наш город, и всю нашу страну. Передаю привет своим друзьям, тоже не знаю, вот каким и от кого. Хорошего настроения на все выходные желаю. И можно какую-нибудь песню? Но вот если группа А Европа вас устроит, то можно. А если хотите определенную, тоже можно. Напишите классных праздничных всем нам выходных. А долгие-то они какие?

0: В эфире программа поздравлений.
1: Привет, Алиса Плюс. Поставьте, пожалуйста, песню Ольги Зарубиной «На теплоходе». Музыка играет, и я вот так вот скованно произнесла название, сдерживая себя, чтобы взять да не запеть. Песня будет обязательно, Лен. А вы, кстати, вот подготовились, да, уже венок клига у вас имеется, готов. Во всяком случае, об этом говорит ваша сногсшибательная фотография. Хороших праздников, хороших выходных. И, кстати, 23-го-то, 06-го, на Лига. Эфир будет аж до самого позднего вечера. Самое важное забыла вам сказать, поэтому на теплоходе будет музыка играть и в лиговскую практически ночь.

0: слушатели. На теплоходе музыка играет по вашим заявкам. На теплоходе радио «Алиса Плюс» до 9 вечера, поэтому если хочется что-то услышать или кому-то привет отправить, поздравить, если вдруг еще не сделали этого, вы можете самым разным способом это осуществить. 20-20-10-16, пишите или звоните в эфир. Проще всего, быстрее всего. 654-25-00.
1: В эфире программа поздравлений.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Юлия, добрый вечер, здравствуйте. Это пишет вам Алексей. Я хотел бы поздравить жену с выходными, с такими долгими, с такими теплыми, с такими приятными, и как будто бы это мини-отпуск. Правда же, Алексей? Аллочка Кольцова, принимайте в подарок еще и песню, и вас очень сильно любит муж.

0: Программа поздравлений.
1: На всякий случай продублирую номер телефона. И один, на который дозвониться можно, и другой, на который сообщения принимаются. Потому как уже 20:33 до 9 часов вечера это наша концертная программа с добрыми пожеланиями, позитивной волной и музыкой продлится. Поэтому 20:20:10:16 подхватывайте, пишите, если любимым еще приветы не всем были разосланы. Или в эфире об этом говорите, лично передавайте или поздравляйте с чем-то очень хорошим. 654-25-00. Алиса, передаю привет дочери Виолетте и своему мужу Пете. Хорошо мне с вами, написано в этом послании. Люблю вас. Поставьте, пожалуйста, какую-нибудь хорошую песню о Лете.

0: Алиса Плюс, спасибо вам большое за песню. Если еще не поздно, можно что-нибудь послушать из «Гостей из будущего». А давайте послушаем песню «Лучшее в тебе». На лету подхватываю ваше сообщение. 2020-1016. Пишите, все обязательно донесем в эфир из ваших слов.
1: В эфире программа поздравлений.

Мальчик, поздравляем всех вас с праздником Лига, с наступающим. Всем хорошего настроения, выходных прекрасных. А они у нас вон какие длительные. И праздничный эфир 23-го будет обязательно. Всем радости, гармонии, взаимопонимания, особенно в семьях. Спасибо большое, и вам того же, да и в квадрате. Алиса Плюс, здравствуйте. Так, еще одно сообщение от Танюшки, судя по всему. Алиса, здравствуйте, это Татьяна. Хочу передать своему мужу Леониду большой привет. И спасибо за то, что он рядышком со мною, несмотря ни на что. Танюш, нельзя, чтобы было по-другому, да? Когда есть любовь и чувства, взаимопонимание тоже приходит. Пусть не сразу, притирка, но со временем всегда все будет. Хороших вам отношений, хорошего вам вечера. А песню вы просили Виктора Королева «Пьяная вишня». Песня будет, потому что Арбакайте пообещать не могу, уже она ее пела.

Вот так вот одновременно на практически последних минутах прямого эфира на волнах радио «Алиса Плюс» в программе поздравлений подхватываю и песни ваши, заявки. Ирина Круг, фамилия была оставлена. Спасибо, Юль, да не за что, всегда только за и с удовольствием. И поздравления подхвачу еще одно, чтобы и песни успели порадовать именинницу. «Алиса Плюс», пожалуйста, пока мы у радио, поздравьте нашу прекрасную Веронику Бовину с ее днем рождения. Крепкого здоровья, счастья и побольше детей. Сегодня мы эти пожелания доставляем в ее адрес. Это семья, друзья, самые близкие. Вероника, вам пожелали, как всегда, искренне и от души. Пусть все сбудется, особенно то, чего вы хотите. Вот и договорились. Друзья, 20:55. С вами 4 часа на волнах радио «Алиса Плюс». Провела время, конечно, с удовольствием. Я Юлия Сергачева. Спасибо, что вы всегда рядышком с нами на одной любимой, знакомой волне 101.6. Писали, слушали, настраивались, передавали, даже хвалили. Это очень ценно. Обязательно услышимся, и причем совсем скоро, уже в праздничном лиговском эфире 23 июня, это я имею в виду конкретно себя. Но сюрпризы на этом не заканчиваются. Так что во вторник будем лиговать практически до ночи. Готовьтесь, и хорошего вам настроения, и классных, легких, теплых, жарких, я бы сказала, выходных. Пусть они пройдут так, как вы сами того хотите. До встречи на волнах радио «Алиса Плюс». Пока! Вероника, для вас песня будет «Артур Пирожков».

0: 101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

радио «Алиса плюс».

она мою рубашку временно. Искра постижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенных в небо словно в первый раз летят.

Куда бы я ни шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок. В полночной мгле, при свете звезд крупинок, куда бы я ни шел,

0: почти все закончилось, и шарики в охапку я цветами.
1: 101.6 FM.
2: Радио «Алиса плюс».

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

Ветер гонит пыль, подними стекло и забери вино, оно не помогло.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».